мок нотимек бадрыстым на цоде шкорканани кенга пе удамеронан гуша за кяц кеде на бан фенсамен.